0: за предложение честни дари Господеви помолимся. За святый храм, святыша с вирою, благовиням и страхом Божим, кой до него, Господеви, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Чтоб избавитися нам от всякої скорботи, гнива и нужды, Господеви, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротами единородного Сына Твоего, яким Ти благословений, с пресвятим и благим, и животворчим Твоим Духом нині повсякчас.